0: это суббота, а неделя. Поďме са забавать. Понделок, уторок, среда, штвърток, пяток, суббота, неделя.
1: Радио Юниор. Najkrajšie pravzorky prikryli uši. Najkrajšie rozprávky pre vaše uši.